сосед, который слева, все смеялся, все шутил, даже если ночью бредил, все про ногу говорил. И издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я никогда